0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: рынь траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту вернем рублями. Вернем рублями.
6: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.
2: Дорожное радио.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то, что...

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио, приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час, как всегда, по традиции, выходные проведем вместе. И вашему вниманию программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В завершении выпуска послушаем потенциальную песню эфира от Стаса Пьехи, называется она «Таю». Ну а прямо сейчас, без замедлений, начинаем с 10-й строчки. И на 10-й строчке, так же как на прошлой неделе, расположился Доминик Джокер с песней «Без тебя».
0: Номер 10.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Поддержать любимых артистов и их песню вы можете на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира «Дорожного». А еще напомню то, что 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Как всегда, по традиции, в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, в первые дни зимы мы с вами собираемся и подводим музыкальные итоги года. Красивая сценография, красивые номера, красивые артисты и ваши любимые песни. Все это 6 декабря, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». И вот Александр Иванов будет тоже радовать вас в этот зимний вечер своими песнями. А пока что вы решили, что его песня «Полчаса» на 9-й строчке на этой неделе располагается.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Алексей Петрухин в прошлом году впервые принял участие в народной премии «Звезды дорожного радио». И в этом году, мне кажется, то, что вы тоже очень хотите, чтобы он вновь получил очередную звезду дорожного радио. И, судя по всему, так будет, потому что вы за него голосуете. Он уже очень много недель находится в хит-параде. И вот его песни «Мы живы, пока мы любим» на 8-й строчке на этой неделе.
2: Номер 8.

0: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Повтор программы. Главный хит-парад Дорожного радио. Звезды Дорожного радио. ТОП-10.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Вашему вниманию хит-парад «Звезд Дорожного радио ТОП-10». И далее по курсу на сами Ярослав Сумишевский. На прошлой неделе был на 6-й строчке. «Я буду солнцем для тебя».

0: дорожного радио.
1: Алекс Лим и Игорь Крутой. Песня «Неземная» на прошлой неделе были в середине хит-парада. Сейчас опустились на строчку и занимают 6-ю позицию. У Алекса Лима сейчас готовится большой тур по России. Следите за афишей в своем городе. Я думаю, вы не пожалеете, если посетите этот концерт. А еще Алекс Лим будет участником 14-й народной премии «Звезды дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге, Ледовом дворце 6 декабря. Билеты, кстати, уже в продаже.
0: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио.
1: Сергей Лазарев на прошлой неделе занимал 7-е место в хит-параде звезд дорожного радио ТОП-10. И сейчас уже плюс 2 позиции и на 5-й строчке расположился с песней «Тут или там».

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро вашему вниманию представлю тройку лидеров, также потенциальную песню эфира от Стаса Пьехи. Называется она «Таю». Ну а прямо сейчас место номер 4. И тут вот неожиданность так неожиданность. Этот исполнитель много недель подряд был на первой строчке хит-парада, а сейчас теряет за неделю сразу 3 позиции и покидает пьедестал почета. 4-я строчка на этой неделе. Юрий Антонов, «Доченька».

0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: Прежде чем мы с вами узнаем, кто и как на этой неделе расположился в тройке лидеров, давайте вспомним с 10 по 4 место.
2: Без тебя я не вижу снов.
1: 10 место. Доминик Джокер. Без тебя.
2: Небо слезы льет.
3: Полчаса. Есть у нас полчаса.
1: 9 место. Александр Иванов. Полчаса. Восьмая строчка. Алексей Петрухин. Мы живы, пока мы любим. Седьмое место. Ярослав Сумишев.

0: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». Пришло время подвести итоги тройки лидеров. Итак, кто же у нас на этой неделе занимает пьедестал почета? Бронза у Тони и его песни «Ты мое небо».
1: Номер три.
2: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: звезды дорожного радио.
1: Шаман Игорь Бутман, «Я красиво живу», на прошлой неделе были за пределами лидерских позиций. Сейчас ворвались на второе место, и серебро им достается плюс две позиции по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер два.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: И вот вновь они на первой строчке. На прошлой неделе они с первого места спустились на второе. На этой неделе активно голосовали и поддержали именно эту песню больше всего вы, слушатели дорожного радио. Композиция называется «Без тебя», исполняет ее Ирина Круг и Никита Осень. Место номер один.
2: Номер один.
3: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
8: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
0: Повтор программы.
9: Звезды дорожного радио.
0: Потенциальная песня.
10: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. В завершении программы, как всегда, по традиции, я вашему вниманию представляю потенциальную песню эфира. Стас Пьеха, «Таю». Ваше мнение очень важно. Пожалуйста, оставляйте комментарии в социальных сетях, в официальных группах «Дорожного радио». Нравится ли вам эта песня или не нравится, пишите, будем все читать. И потом примем решение, брать эту песню в основную ротацию «Дорожного радио», либо не брать. Итак, Стас Пьеха, «Таю», потенциальная композиция эфира «Дорожного радио».

0: Дорожного радио.
1: Вот и все, пришло время прощаться. С вами расстаюсь ровно на неделю. Оставляю вам, как всегда, по традиции домашнее задание. Голосуйте за любимых артистов и их песни. Поддерживайте на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира Дорожного. А также напоминаю то, что 6 декабря в Санкт-Петербурге состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио». А 21 марта 2027 года в Москве, в Лайф-арене, вновь мы с вами соберемся на весеннем концерте «Звезды Дорожного радио». Билеты на все эти события уже в продаже. Подробности на дорожное.ру. С вами был я, Кирилл Сорокин. Услышимся ровно через неделю. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!
0: Дорожное радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минимальный размер оплаты труда в следующем году может быть в диапазоне от 29 до 31 тысячи рублей. Как пишет ТАСС, такой прогноз на основе данных Минэкономразвития и мнения экспертов дал член Общественной палаты Евгений Машаров. Он уточнил, что размер МРОТ утверждается в конце текущего года. Машаров также напомнил, что минимальный размер оплаты труда – это один из ключевых социально-экономических показателей, который влияет на зарплату, расчет больничных, пособий и других социальных выплат. Отъезд в отпуск или на дачу на срок более 5 дней является законным основанием для уменьшения платежей за коммунальные услуги. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Госдумы Илья Вольфсон. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о перерасчете за вывоз мусора. Что касается воды и газа, то плата списывается только при отсутствии возможности установить счетчики, что должно подтверждаться официальным актом. Чтобы вернуть деньги, нужно до отъезда или в течение 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию, приложив документы, подтверждающие отсутствие. Частные клиники и магазины можно будет проверять по QR-коду. Как пишет РИА Новости, председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин рассказал, что такую технологию тестируют в Москве. На входе в некоторые медицинские организации и торговые точки размещается наклейка с QR-кодом, человек сканирует ее и открывает карточку с информацией объекта. По словам Дубина, это позволит потребителям быстро проверять добросовестность учреждений и избегать серых клиник и магазинов. Больше всего значений в русском языке у глагола «идти». Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов и звуков, а также течение времени и хода событий. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Институте Пушкина. При этом там отметили, что точное количество значений слова «идти» определить сложно. В словарях встречаются разные оценки возможности его использования. Ставки по автокредитам сейчас в среднем составляют 22,3%. Средний размер автокредита – 1 250 000 рублей, а срок кредитования – около 6,5 лет. Такие данные приводит российская газета со ссылкой на исследование автомобильной системы «Pango Cars». Отмечается, что самым востребованным автомобилем с пробегом в кредит является Kia Rio, а в возрастной структуре наибольшую долю занимают машины от 5 до 10 лет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: или ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

0: найти, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать. Оркестр гремит басами, трубач выдувает
1: медь. Дорожное радио. Симферополь 91

Главное радио представляет. Главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: интерес.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно.

0: Альфа выгодно.
1: АО «Альфа-банк» 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Дорожное радио.

ней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Центр избирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС. Напомню, выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
6: Мир.
5: Иран атаковал военные объекты США в 5 странах. Об этом сообщает Пресс-ТВ, уточняя, что удары были нанесены по целям в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. Ранее войска Соединенных Штатов атаковали иранские цели в Ормузском проливе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
6: Россия.
5: Длинная очередь на заправке, из-за которой человек опоздал на работу, это не повод для штрафов. Как пишет российская газета, такую позицию озвучил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. По его словам, работодатель обязан учитывать форс-мажорные обстоятельства. В свою очередь, сотрудник должен вовремя предупредить начальство о том, что у него возникли проблемы. При этом руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания. Нефть в мире формируется постоянно, но ждать быстрого пополнения запасов не стоит. Создание месторождений занимает миллионы лет. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Институте Карпинского. Специалисты пояснили, что геологические процессы, которые приводят к образованию нефти, никогда не останавливаются, но это очень долгий процесс, и человечество пока не умеет его ускорять, поэтому нефть остается невозобновляемым ресурсом, и ее запасы следует беречь.
6: Транспорт.
5: Подержанные китайские легковушки массово выходят на российский рынок. Согласно данным сервиса «Автору», который приводит «Известия», в первом полугодии число предложений о продаже китайских машин с пробегом увеличилось почти на треть. При этом количество предложений о продаже автомобилей других зарубежных марок практически не изменилось, а объявление о продаже российских моделей стало меньше на 8%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 1.

0: по 08.2015.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио.
8: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новой песне Елизаветы Долженковой и Антона Агеева. Какими мыслями о семье поделился Игорь Крутой, а также узнаем, что Александр Буйнов думает о столичной погоде. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».
2: Домой!

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Игорь Крутой поделился в социальных сетях своими размышлениями о семье, сравнив ее с тихой гаванью, где всегда любят и ждут, несмотря ни на что. А крепкий союз невозможен без умения прощать, доверять и каждый день беречь друг друга. Эти мысли Игорь Крутой сопроводил видео с концертом, на котором исполняют песню «Прости, поверь». Композитор признался, что именно она особенно точно передает суть настоящих чувств, отметив, что песню написал его близкий друг и потрясающий музыкант Игорь Николаев. «Игорек, спасибо тебе за это произведение, в каждой строчке которого настоящая жизнь и мудрость», — подытожил композитор.
7: «Мне нужна моя родная семья,

0: У природы нет плохой погоды, но нынешнее лето пока не слишком радует жителей столицы. Но прохладные дни и пасмурное небо Александра Буйнова совсем не огорчают. В социальных сетях артист поделился позитивным видео из парка. В куртке, но с улыбкой на лице, певец удивляется капризам погоды, но признается, испортить ему настроение не сможет никто и ничего. Ни сегодняшний день, ни завтрашний. При этом Буйнов с юмором обратился к подписчикам. Лето в этом сезоне вообще будет, или мы так и продолжим играть в режиме холодрыга? По ощущениям, погода фальшивит и никак не может взять нужную ноту. У кого еще такие перебои с летней жарой, или это только у меня в поселке ледниковый период? Написал певец.
1: Премьера.
0: Антон Агеев и Елизавета Долженкова представили новую романтичную песню «Звездный вечер». Послушаем прямо сейчас. И в этот

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+. Вернем.

официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: АО «Альфа-Банк» 6+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио. Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
3: 4 предмета будут обязательными для изучения во всех вузах. Все студенты, независимо от будущей профессии, а также формы и уровня обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также отметил, что включение русского языка в ядро высшего образования позволит повысить качество преподавания и будет способствовать объединению образовательного пространства России. Ответственность за возможный провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на бывшего чиновника из администрации американского президента. По его словам, нарушение режима прекращения огня было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия. Это увязывание ливанского вопроса с режимом прекращения огня в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над проливом. Желание детей пробовать фигурный мармелад в виде червей и других неприемлемых образов нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Как пишет ТАСС, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, образы в медиа могут негативно влиять на пищевой выбор ребенка. Так, в возрасте 7-11 лет у детей формируется теоретическое мышление, но критическое восприятие информации еще недостаточно развито. Это повышает риск влияния манипулятивной рекламы. Перед Новым годом россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 28 по 30 декабря. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибадинов. Он отметил, что 31 декабря этого года будет нерабочим днем по причине переноса выходного с 4 января. Ранее глава Минтруда Антон Котяков выразил мнение, что необходимости закреплять 31 декабря как официальный выходной нет. Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Фарапаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 200.

0: При покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед мнением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Фейлрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, при чрезвычайных ситуациях специалист должен будет не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и на месте принять сложное клиническое решение, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию. Власов отметил, что речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня.
5: Мир.
4: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что Иран принял неудачное решение и теперь расплачивается за него. Так Хексет прокомментировал новые удары армии США по иранским целям в районе Армузского пролива. Ранее Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии пролива, пока Соединенные Штаты не прекратят свое вмешательство в регионе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
5: Россия.
4: Сеть «Вкусная точка» не планирует в будущем включать алкоголь в меню. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пороев. Он отметил, что для «Вкусная точка» очень важна атмосфера семейности. При этом, по словам Пороева, компания продолжает тестировать новые форматы и технологические решения. Например, нестационарные торговые объекты и заведения с уменьшенной площадью.
5: Футбол.
4: Определились все участники полуфинала чемпионата мира. 12 июля состоялись два последних матча 1/4 и оба закончились в дополнительное время. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии со счетом 3-1, Англия победила Норвегию 2-1. Таким образом, в полуфинале 15 июля аргентинцы сыграют со сборной Англии. Днем ранее состоится матч Франция-Испания. Матч за третье место пройдет 18 июля, а финал 19 июля.
5: Транспорт.
4: Китайские автомобили разъезжаются по всему миру. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, которые приводят «Известия», за первую половину года из страны на экспорт было отправлено на 65% больше машин, чем за тот же период годом ранее. Такой результат значительно превзошел ожидания отрасли, и, несмотря на снижение продаж на внутреннем рынке, экспортный сектор обеспечил стабильную поддержку китайского автопрома.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: если ты...
1: Реклама. Когда вы в последний раз проверяли зрение? 6 из 10 взрослых не проверяли зрение больше 3 лет, а ведь глаза меняются каждый год. Особенно летом, когда нагрузка выше. Солнце, экраны, дорога. До 30 июля минус 25% на все очки и бесплатная диагностика зрения. Запись happylook.ru. Счастливый взгляд. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио. 12+. Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Меня зовут Стив. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу

0: Сти. Удобный и мощный сорбент Filtrum Sti. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Дорожное радио.

Кажется, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам сердце

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым, содержись

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: упал, он как я оторвался от ответа.
1: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker, me.

Дорожное радио. Симферополь 91

Главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты странная, странная, странная. Счастливчик.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Боремся с грозой и проезжаем лужи». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем сегодня с погоды. Поговорим, например, о дожде. Летом это явление нередко сопровождается мощными грозами. Автомобиль вообще-то является очень неплохой защитой от природных электроразрядов, но парочку правил знать все-таки надо. Первое. Прекращаем движение, становимся на обочине и пережидаем ненастье. Все равно это ненадолго. Надо только избегать парковки возле деревьев или на высоком месте. Закрываем окна, выключаем электроприборы и гаджеты и начинаем наслаждаться прекрасной погодой. Летние грозы не только освежают. После дождя на дороге у нас что? Правильно, лужи. Так вот, существует правило проезда неглубоких водных препятствий. Для начала снижаем скорость. Это нужно, чтобы не залить зажигание и избежать аквапланирования. Теперь направление. Сразу постарайтесь, чтобы в луже не нужно было вертеть рулем. Занесет. Заодно и забудьте про резкое торможение или газ. Тот же эффект. И последнее. Выехали из лужи. Просушите тормоза. Ничего сложного, просто несколько раз нажмите нужную педаль. А вот насчет глубоких луж есть несколько дополнительных советов. Въезжать в такой водоем можно только медленно и осмотрительно, контролируя глубину и скорость движения. На дне могут скрываться открытый канализационный люк, большой камень или другое препятствие. Опять же, залить генератор или намочить важные датчики никому не нужно. Так что, если под воду начинают погружаться фары, ехать дальше не стоит. Лучше поискать объезд. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91